у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок 20 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобр. Согласие на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют дни тишины. Абитуриенты не могут отозвать заявление или согласие на зачисление. Это позволяет зафиксировать итоговые списки. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников 7 августа. Напомним, приемная кампания стартовала 20 июня. Российские железные дороги опровергли сообщение о введении изменений в правила перевозок пассажиров с 1 августа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании. Некоторые издания ранее писали, что с указанной даты якобы ужесточатся требования к перевозке багажа и порядку проверки билетов. Информация, распространяемая в ряде СМИ о якобы планируемых изменениях, не соответствует действительности, заверили в РЖД. Между тем, российские железные дороги возобновили продажу билетов на поезда, следующие на юг, на октябрь 26 года. Реализация проездных документов была приостановлена из-за корректировки расписания и ремонта инфраструктуры. И в завершении выпуска: сэкономить на подготовке к школе поможет создание капсульного гардероба для ребенка. Об этом газете РУ рассказали эксперты. Главная ошибка родителей – покупать слишком много. На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы – 10-15 вещей, которые легко миксуются между собой, заявили специалисты. Они рассказали, что в капсульном гардеробе должны быть блузки и рубашки. При этом эксперты отметили, что хорошо работают модели в полоску с воротником. Специалисты посоветовали приобрести 1-2 белых рубашки для торжественных линеек, остальные на каждый день нейтральных цветов. Что касается низа, то, как считают эксперты, достаточно одной юбки и одних брюк для девочки или двух пар брюк для мальчика. Специалисты отметили, что в капсульном гардеробе также могут быть жилет, кардиган или джемпер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Лучшее на лучшем.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ру.фм. Вы слушаете? Вы слушаете Ру.фм. Реклама на Ру.фм. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяца, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу автовладельца. Теперь страховой придется отремонтировать машину за свой счет и дополнительно выплатить неустойку. Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. В Госдуме приняли закон в 3-м и последнем чтении. Он вступит в силу после того, как его подпишут Совет Федерации и президент. Напомним, гаражная амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить в собственность гараж или землю под ним. Программа действует с 2021 года. В нее попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года включительно. Для оформления достаточно любых документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 тысяч объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. Радио УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветер усиливается к вечеру, погода ухудшится. По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 49 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

разбитое зеркало. Уже 12 по местному, и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько, и спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но...

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В день военно-морского флота у памятника морякам в Усть-Лабинске состоялось торжественное собрание. Ветераны, действующие офицеры и жители города возложили цветы и почтили память защитников Отечества. Почетным гостем мероприятия стал Роман Перевалов. В рамках церемонии отличившимся ветеранам флота вручили награды за заслуги перед страной. Особые слова благодарности звучали в адрес тех, кто не только посвятил жизнь службе, но и сегодня передает славные флотские традиции молодым. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги до газификации. По информации на 27 июля жители подали 4089 заявок. Из них чуть более 3200 заявок уже переросли в заключенные договоры с газовиками. Самое главное, газ пришел в дома. 2283 семьи уже пользуются голубым топливом. Еще 567 объектов готовы к подключению. Сети подведены прямо до границ участков. В этом году построено больше 6 километров газопроводов. До конца года запланировано подключить еще 306 домовладений. Программа действует, и администрация обещает держать темп. Очередная прямая линия с жителями Усть-Лабинского района состоялась накануне. За 2 часа поступило 26 звонков. Топ-5 тем, которые беспокоят горожан. Это большие грузы в черте города, недостаток света на улицах, ямы на дорогах, нехватка гравийной подсыпки и сбои в графике вывоза мусора. Зам главы района лично принял каждое обращение и направил их в профильные отделы. И главное, не пропустите следующую прямую линию. Она проходит каждую субботу с 10 утра до полудня. Звоните по телефону 4-12-03. Вопросы не останутся без ответа. В Усть-Лабинске кипит работа и не на стройке, а на детских площадках. С самого утра сотрудники администрации взялись за кисти и ведра, обновляют покрытие качелей, каруселей малых форм. Мусор уже вывезен, и площадки буквально преобразились. Но, как подчеркивают организаторы, это только начало. Горожанам предлагают поддержать инициативу и выйти на субботник самим. Девиз акции прост и понятен: общими усилиями к благоустроенному и чистому городу. Приходите, ждут инвентарь и хорошее настроение. На стадионе «Кубань» в эти выходные кипела настоящая борьба. Встречались ветераны футбола команды Усть-Лабинска и Кореновска. Возрастная категория 50+. Итог 4-3 в пользу хозяев поля. 7 забитых мячей, азарт, самоотдача. Очевидцы говорят, что спортивной страсти здесь было больше, чем в иных финальных чемпионатах. Наши ветераны не отсиживались в обороне, играли в атакующий футбол и показали, что настоящая любовь к спорту не зависит от возраста. Спортивно-культурный центр «Кубань» поздравляет динамовцев с заслуженной победой. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7.

0: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветер усиливается к вечеру, погода ухудшится. По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 49 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Вы слушаете радио Услабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Сервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах стал в полтора раза популярнее, чем в прошлом году. Абитуриенты Кубани направили через него более 72 тысяч заявлений. С помощью цифровой платформы абитуриенты не только отправляют документы, но и подбирают учебные заведения под свои баллы ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, к сервису поступления в ВУЗ онлайн подключились уже 50 высших учебных заведений региона. Платформа позволяет пройти профориентационное тестирование и подобрать специальность с учетом индивидуальных параметров от расположения вуза до набранных на экзаменах баллов. В пятерку самых востребованных направлений бакалавриата вошли лечебное дело, юриспруденция, прикладная информатика, строительство и экономика. Дополнительно на госуслугах доступны предложения от работодателей для целевого обучения. Главный плюс такого формата – гарантированное трудоустройство после получения диплома. Кубанский государственный медуниверситет, кстати, вошел в пятерку самых популярных вузов страны по приему на целевые места. В целях организации занятости детей и подростков в летний каникулярный период продолжает работу летние досуговые площадки. Молодежь творчески подошла к организации детского отдыха. Для ребят проводят конкурсы, эстафеты и развлекательные игры. Занятия проходят на следующих адресах: улица Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофорштадтская, 1, комплексная спортплощадка, Советская, 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытца, улица Пушкина, 71, комплексная спортплощадка и улица Продольная на пересечении с улицей Первомайской. Время работы площадок с 17 до 20.00 с понедельника по пятницу. Летние досуговые площадки будут работать до конца августа. 28 июля в городском доме культуры прошла конкурсно-познавательная программа «Единство – это сила». Ребята с азартом участвовали в эстафетах и конкурсах. Каждая эстафета требовала не только скорости и ловкости, но и умения действовать сообща, ведь победа зависела от слаженности всей команды. Игры были построены так, чтобы раскрыть ценность современных усилий. Ребятам предстояло решать головоломки, выполнять творческие задания и проявлять смекалку. Важной частью программы также стала познавательная беседа о том, что значит «Единство». Услабинская местная организация «Всероссийское общество слепых» приняла участие в сдаче норм ГТО в рамках Всероссийского марафона «Силы России». Районным центром тестирования были организованы адаптированные испытания, отвечающие требованиям нормативов комплекса ГТО и учитывающие все особенности участников. Члены общества слепых уже давно зарекомендовали себя как активные участники спортивной жизни района. Прием нормативов у инвалидов по зрению проводится ежегодно, начиная с 2022 года. Эти старты – яркое доказательство того, что воля к победе помогает преодолевать любые преграды. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: ОФМ. Радио. ОФМ. На 107.9 FM. Радио. Радио. Радио. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ. Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Услабинск, улица Красная, 180.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
0: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
6: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжу.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветер усиливается к вечеру, погода ухудшится. По прогнозам синоптиков, в четверг, 30 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 49 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: 19-летний Павел Граудоня выиграл золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке россиянин уверенно переиграл олимпийского чемпиона 2024 года из Южной Кореи До Кен Дона 15-7. В начале поединка Граудонь позволил сопернику повести в счете и получил предупреждение, но затем выдал серию из 7 результативных действий подряд и ушел на перерыв с комфортным преимуществом, которое кореец уже не смог отыграть. Это первое золото для российских мужчин-саблистов на чемпионатах мира с 2015 года. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 7 место в обновленном рейтинге ATP, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в 3-м круге Уимблдона. Россиянин опередил американца Бена Шелтона, у которого истекли очки за прошлогодний титул в Лос-Кабосе. Медведев улучшил позицию без игровой практики только за счет календарных потерь конкурента. 30-летний теннисист в начале года выиграл 2 турнира и дошел до финала Мастерса в Индиан Уэллсе, где уступил только Янику Синеру. Руководство ЦСКА ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильского нападающего Гиостепе Жоана Сантоса, который стал лучшим бомбардиром турецкой команды в минувшем сезоне. В 32 матчах чемпионата Турции на счету форварда 11 голов и 5 голевых передач, а портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро. Воспитанник Академии Сан-Паулу начинал европейскую карьеру в Саутгемптоне, откуда перешел в Гиостепе на правах аренды, а летом прошлого года турецкий клуб выкупил права на игрока. Бывший арбитр FIFA Джунейд Чакыр назначен куратором судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров РФС. 49-летний турецкий специалист будет заниматься формированием единой системы подготовки, оценки, наставничества и продвижения арбитров, а также разработкой индивидуальных планов их развития. В первой и второй лигах он будет участвовать в управлении судейской деятельностью, назначениях и анализе матчей, проводить обучение и выявлять перспективных рефери. Чакыр работал на 2 чемпионатах мира, а в 2015 году обслуживал финал Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной. В 2021 году Чакыр занял 2 место в рейтинге лучших арбитров 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: ОФМ на 107.9.
1: Реклама на ОФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: Капель по night. She said for the lights.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В день военно-морского флота у памятника морякам в Усть-Лабинске состоялось торжественное собрание. Ветераны, действующие офицеры и жители города возложили цветы и почтили память защитников Отечества. Почетным гостем мероприятия стал Роман Перевалов. В рамках церемонии отличившимся ветеранам флота вручили награды за заслуги перед страной. Особые слова благодарности звучали в адрес тех, кто не только посвятил жизнь службе, но и сегодня передает славные флотские традиции молодым. В Усть-Лабинском районе подвели промежуточные итоги до газификации. По информации на 27 июля жители подали 4089 заявок. Из них чуть более 3200 заявок уже переросли в заключенные договоры с газовиками. Самое главное, газ пришел в дома. 2283 семьи уже пользуются голубым топливом. Еще 567 объектов готовы к подключению. Сети подведены прямо до границ участков. В этом году построено больше 6 километров газопроводов. До конца года запланировано подключить еще 306 домовладений. Программа действует, и администрация обещает держать темп. Очередная прямая линия с жителями Усть-Лабинского района состоялась накануне. За 2 часа поступило 26 звонков. Топ-5 тем, которые беспокоят горожан. Это большие грузы в черте города, недостаток света на улицах, ямы на дорогах, нехватка гравийной подсыпки и сбои в графике вывоза мусора. Замглавы района лично принял каждое обращение и направил их в профильные отделы. И главное, не пропустите следующую прямую линию. Она проходит каждую субботу с 10 утра до полудня. Звоните по телефону 4-12-03. Вопросы не останутся без ответа. В Усть-Лабинске кипит работа, и не на стройке, а на детских площадках. С самого утра сотрудники администрации взялись за кисти и ведра, обновляют покрытие качелей, каруселей малых форм. Мусор уже вывезен, и площадки буквально преобразились. Но, как подчеркивают организаторы, это только начало. Горожанам предлагают поддержать инициативу и выйти на субботник самим. Девиз акции прост и понятен: общими усилиями к благоустроенному и чистому городу. Приходите, ждут инвентарь и хорошее настроение. На стадионе «Кубань» в эти выходные кипела настоящая борьба. Встречались ветераны футбола команды Усть-Лабинска и Кореновска. Возрастная категория 50+. Итог 4-3 в пользу хозяев поля. 7 забитых мячей, азарт, самоотдача. Очевидцы говорят, что спортивной страсти здесь было больше, чем в иных финальных чемпионатах. Наши ветераны не отсиживались в обороне, играли в атакующий футбол и показали, что настоящая любовь к спорту не зависит от возраста. Спортивно-культурный центр «Кубань» поздравляет динамовцев с заслуженной победой. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ты говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запустил производство седанов А8. Делают на базе Chery Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них — кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers» SF5. Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers» SF5 покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Сервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах стал в полтора раза популярнее, чем в прошлом году. Абитуриенты Кубани направили через него более 72 тысяч заявлений. С помощью цифровой платформы абитуриенты не только отправляют документы, но и подбирают учебные заведения под свои баллы ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, к сервису поступления в ВУЗ онлайн подключились уже 50 высших учебных заведений региона. Платформа позволяет пройти профориентационное тестирование и подобрать специальность с учетом индивидуальных параметров от расположения вуза до набранных на экзаменах баллов. В пятерку самых востребованных направлений бакалавриата вошли лечебное дело, юриспруденция, прикладная информатика, строительство и экономика. Дополнительно на госуслугах доступны предложения от работодателей для целевого обучения. Главный плюс такого формата – гарантированное трудоустройство после получения диплома. Кубанский государственный медуниверситет, кстати, вошел в пятерку самых популярных вузов страны по приему на целевые места. В целях организации занятости детей и подростков в летний каникулярный период продолжает работу летние досуговые площадки. Молодежь творчески подошла к организации детского отдыха. Для ребят проводят конкурсы, эстафеты и развлекательные игры. Занятия проходят на следующих адресах: улица Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофарштадская, 1, комплексная спортплощадка, Советская, 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытца, улица Пушкина, 71, комплексная спортплощадка и улица Продольная на пересечении с улицей Первомайской. Время работы площадок с 17 до 20.00 с понедельника по пятницу. Летние досуговые площадки будут работать до конца августа. 28 июля в городском доме культуры прошла конкурсно-познавательная программа «Единство – это сила». Ребята с азартом участвовали в эстафетах и конкурсах. Каждая эстафета требовала не только скорости и ловкости, но и умения действовать сообща, ведь победа зависела от слаженности всей команды. Игры были построены так, чтобы раскрыть ценность современных усилий. Ребятам предстояло решать головоломки, выполнять творческие задания и проявлять смекалку. Важной частью программы также стала познавательная беседа о том, что значит «Единство». Усть-Лабинская местная организация «Всероссийское общество слепых» приняла участие в сдаче норм ГТО в рамках всероссийского марафона «Силы России». Районным центром тестирования были организованы адаптированные испытания, отвечающие требованиям нормативов комплекса ГТО и учитывающие все особенности участников. Члены общества слепых уже давно зарекомендовали себя как активные участники спортивной жизни района. Прием нормативов у инвалидов по зрению проводится ежегодно, начиная с 2022 года. Эти старты – яркое доказательство того, что воля к победе помогает преодолевать любые преграды. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ
1: на 107.9.
2: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
4: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся.
1: УФМ. Радио УФМ.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Реклама на УФМ.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио. Радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство просвещения Российской Федерации в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 18 и 23 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд Музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины. Однако находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынками и варганами известны со времен Древней Руси. Начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Посещаемость российских торговых центров снизилась более чем на треть с 2019 года. За последние полгода трафик уменьшился на 2%. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель АТЭР Павел Люлин. Пока июль не закончился, подводить черту рано. Но вот за первые полгода посещаемость российских торговых центров снизилась примерно на 2% год к году. Москва также потеряла около 2%, Санкт-Петербург – около 5%. В июле динамика остается примерно в диапазоне минус 2-3% к прошлому году. Это продолжение небольшого, но устойчивого снижения. В долгосрочном сравнении показатель получается низкий, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, рассказал он. По словам эксперта, в российских торговых центрах сокращается количество прогулочных, а также импульсных визитов, а посещение все чаще привязано к покупке – ресторану, кино, фитнесу или определенной услуге.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Группа депутатов во главе с председателем Комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым предложила уточнить порядок возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного в интернете, а также установить дополнительные требования к информированию потребителей о порядке такого возврата. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроектом предлагается установить, что покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счет любым по его усмотрению способом, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемой продукции при ее получении продавцом. Инициатива также предусматривает обязанность продавцов и партнеров торговых онлайн-платформ размещать в публичном доступе подробную информацию о праве на возврат, способах доставки, связанных расходах и рисках повреждения товара при транспортировке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. УФМ. УФМ. Радио УФМ.
2: Ветер в волосах, блики на губах, на плечах соль твоих. Разделю наш закат, разделю наш рассвет. Все и только

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Сервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах стал в полтора раза популярнее, чем в прошлом году. Абитуриенты Кубани направили через него более 72 тысяч заявлений. С помощью цифровой платформы абитуриенты не только отправляют документы, но и подбирают учебные заведения под свои баллы ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, к сервису поступления в ВУЗ онлайн подключились уже 50 высших учебных заведений региона. Платформа позволяет пройти профориентационное тестирование и подобрать специальность с учетом индивидуальных параметров от расположения вуза до набранных на экзаменах баллов. В пятерку самых востребованных направлений бакалавриата вошли лечебное дело, юриспруденция, прикладная информатика, строительство и экономика. Дополнительно на госуслугах доступны предложения от работодателей для целевого обучения. Главный плюс такого формата – гарантированное трудоустройство после получения диплома. Кубанский государственный медуниверситет, кстати, вошел в пятерку самых популярных вузов страны по приему на целевые места. В целях организации занятости детей и подростков в летний каникулярный период продолжает работу летние досуговые площадки. Молодежь творчески подошла к организации детского отдыха. Для ребят проводят конкурсы, эстафеты и развлекательные игры. Занятия проходят на следующих адресах: улица Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофорштадтская, 1, комплексная спортплощадка, Советская, 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытца, улица Пушкина, 71, комплексная спортплощадка и улица Продольная на пересечении с улицей Первомайской. Время работы площадок с 17 до 20.00 с понедельника по пятницу. Летние досуговые площадки будут работать до конца августа. 28 июля в городском доме культуры прошла конкурсно-познавательная программа «Единство – это сила». Ребята с азартом участвовали в эстафетах и конкурсах. Каждая эстафета требовала не только скорости и ловкости, но и умения действовать сообща, ведь победа зависела от слаженности всей команды. Игры были построены так, чтобы раскрыть ценность современных усилий. Ребятам предстояло решать головоломки, выполнять творческие задания и проявлять смекалку. Важной частью программы также стала познавательная беседа о том, что значит «Единство». Усть-Лабинская местная организация «Всероссийское общество слепых» приняла участие в сдаче норм ГТО в рамках Всероссийского марафона «Силы России». Районным центром тестирования были организованы адаптированные испытания, отвечающие требованиям нормативов комплекса ГТО и учитывающие все особенности участников. Члены общества слепых уже давно зарекомендовали себя как активные участники спортивной жизни района. Прием нормативов у инвалидов по зрению проводится ежегодно, начиная с 2022 года. Эти старты – яркое доказательство того, что воля к победе помогает преодолевать любые преграды. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: дома на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если летом много ягод, зима будет суровой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 31 июля в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 29 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 14 часов 46 минут, слабая магнитная буря.

0: радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят еще на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Страховая компания не может по своему желанию заменить ремонт автомобиля деньгами. Либо по согласию с автовладельцем, либо при наличии веских оснований. Недавно Верховный суд разбирал проблемный ремонт по КАСКО. Машину забрали в сервис, продержали там больше 3 месяцев, а потом вернули владельцу в том же состоянии, заменив ремонт выплатой. Но Верховный суд вынес решение в пользу

0: документов, в том числе времен СССР. По программе россияне оформили уже 750 тысяч объектов. В Яндекс.Картах и навигаторе появился новый режим построения маршрута. Теперь сервис предлагает водителям самый экономичный вариант. Учитывает не только расстояние пробки, но и количество светофоров, перекрестков и других участков, где возможно замедление. Кстати, не всегда самым экономичным оказывается самый быстрый маршрут, поэтому между ними можно выбрать. Функция уже работает в ряде крупных городов. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и многих других. И еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Радио УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запрет. Перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если летом много ягод, зима будет суровой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 31 июля в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 29 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 14 часов 46 минут, слабая магнитная буря.

0: радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мой

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Ай, держись, словно талый снег.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: стекла «Двери Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ. Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: радио УФМ.
1: Попался на крючок, как рыба.